0: Один из ключевых шагов молодой человек сделает, идя к настоящей библейской мужественности. Это шаг, когда он начинает принимать на себя ответственность.
1: Молодой человек привыкает делать шаг, привыкает брать на себя больше ответственности, привыкает быть мужчиной. Для этого Бог сотворил вас. В первой главе книги Бытия написано: «Бог сотворил человека, чтобы царить над творением, чтобы трудиться в поте лица, зарабатывая на жизнь и участвуя в искупительном труде Бога на планете».
0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня мы узнаем, что должно произойти в жизни молодого человека, чтобы, пройдя подростковые годы, принять на себя истинную мужественность. Нам придется начать с определения или с обсуждения. Ты призываешь мужчин сделать шаг. Одна из вещей, о которой ты говоришь, это идея о том, что мужчины проходят через промежуточную фазу от отрочества к мужественности. Это фаза подросткового возраста. В наше время есть люди, которые выражают несогласие с идеей подросткового возраста и говорят, что это искусственная концепция. 100 лет назад люди не знали, что такое подростковый период. Они просто переходили от отрочества к юности.
1: Они правы. Этого слова даже не было в словаре в начале прошлого века. Тогда было 2 шага – отрочество и юность. Между ними ничего не было. И происходило все это, скорее всего, намного раньше, чем в наше время.
0: То есть подростки, юноши, 15-17 лет от роду, женились и устраивались на работу.
1: Именно так.
0: Принимали на себя ответственность за семью. Идея состояла в том, что это должен быть продолжительный период времени, когда вы учились, росли и наслаждались жизнью перед тем, как приступить к своим взрослым обязанностям и ответственности. Такого просто не существовало.
1: Да, один автор написал книгу «Страна парней». В ней он описывает мир, где живут молодые люди. Он сказал, что это ступень в жизни, неопределенный промежуток времени между подростковым возрастом и взрослой жизнью, который может длиться 10 лет и дольше. Это время, когда молодые люди собираются вместе, чтобы быть теми, кто они есть, где их не достают требованиями родителей, подруги, работа, дети и другие нюансы взрослой жизни. Он говорит о том, что он хочет добавить еще один шаг между подростковым возрастом и мужественностью, который мог бы длиться вплоть до конца 2-го десятка. И на самом деле так и происходит.
0: Вы работаете, и придя домой, можете посидеть с приятелями и поиграть в видеоигры, и отлично провести время.
1: Да, и послушайте, к какому заключению приходит автор. Имея этот хаотичный склад ума Питера Пэна, молодые люди увиливают от ответственности взрослого человека и остаются зацикленными на атрибутах мальчишества. И оставаясь мальчиками, они героически пытаются доказать, что они настоящие мужчины, несмотря на доказательства обратного.
0: Он говорит о том, что подростковый период растянут в наше время, и появилось это состояние вечного подросткового возраста. И повторюсь, что ты призываешь всех нас выйти из этого состояния, которое уводит нас обратно к подростковой безответственности, и говоришь: «Возьмите на себя ответственность мужчины».
1: Я не думаю, что появление подросткового периода – это неправильно. Но ловушкой стало то, что молодым людям позволили остаться где-то посередине между отрочеством и мужественностью на длительное время. И никто в этом мире, никто в их семье, никто не вмешивается в жизнь и не говорит: «Время повзрослеть, время взять на себя ответственность». Я должен сказать, что довольно интересно видеть молодых людей, которые откладывают женитьбу, стоя одной ногой в отрочестве, а другой во взрослой жизни. Мне кажется, что им нужны мужчины старшего возраста, которые стоят на ступень выше их, но не смотрят на них снисходительно снизу вверх, но протягивают им руку со словами: «Поднимайся сюда». Это может пугать, может казаться, что для этого требуется больше ответственности, потому что так и есть, но вы должны оставить детство позади. Как сказал Павел в 1 послании к Коринфянам, 13 глава, стих 11: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое». Мы нуждаемся в поколении молодых людей, которые оставят младенческое.
0: До послания, которое несет им этот мир, телевидение, друзья, фильмы и даже их собственная плоть не призывает их оставить младенческое. Оно говорит: время веселиться, наслаждайся.
1: Ты тоже когда-то был подростком?
0: Я был, я помню.
1: Ты помнишь это? Это было совершенно сбивающее с толку время. И жизнь была тогда намного проще. Но в наше время старшие мужчины, вместо того, чтобы протянуть им руку и позвать наверх на следующую ступень, ни к чему вообще их не призывают. Они забыли, что это такое. Позвольте прочесть вам, что я написал о том, с чем сегодня сталкиваются мальчики-подростки. Тело мальчика, подростка, странным образом изменяется. Подумайте об этом. Что он должен делать? Он начинает думать о том, о чем раньше никогда не думал. Вдруг сексуальный соблазн и тайна секса обретают силу. Если с ним никогда об этом не говорили, то что он должен делать со всем этим? Во-вторых, он подвергается атакам, сбивающихся с толку мыслей и решений о сексе и нравах.

0: это. Если в их жизни нет сильного отца, они могут стать бунтарями по отношению к матери.
1: В их организм всплескиваются гормоны, которые раньше там никогда не было. И агрессия этому сопутствует. Ее необходимо направлять.
0: Да, и в этом мире, вдобавок ко всему этому, он также должен разбираться с ожиданиями окружающих. Я имею в виду ожидания от написанной контрольной, от того, в какой институт они поступят, насколько хорошо будут учиться. Они снова и снова и снова испытывают это давление. И последнее, они ощущают это сильное притяжение к независимости. Они хотят сойти с семейной орбиты и установить личную власть, абсолютно не пересекающуюся с властью родителей.
1: И это хорошо, да?
0: Да.
1: Хорошо, что они хотят этого?
0: Да, это хорошо, если они научены, если они понимают, как начать пользоваться своей собственной властью.
1: Если они хотят управлять своей вселенной, просто чтобы удовлетворить свои плотские желания, то это приведет к проблемам.
0: Так и есть.
1: Но если они хотят быть сами по себе, чтобы покорять землю, исполнять то, к чему призывает их библейский наказ, то тогда это хорошо.
0: Да, но отойдите на минуточку в сторону и подумайте как родитель. Вы наблюдаете за молодым человеком, в крови которого бушуют гормоны и химические реакции. На него влияют все эти внешние силы. Он идет по своей орбите, и с родителями может произойти две вещи. Первое, я называю оттолкнуть, а второе – отойти. Оттолкнуть – это когда молодой человек начинает выражать несогласие со своими родителями, особенно с отцом, и отец позволяет ему это. Он позволяет ему оттолкнуть и вытолкнуть себя из своей жизни. Поэтому отец не помогает ему пройти те воды, которые не нанесены на карту. Второе – это отойти. Некоторые родители просто погружаются в дела. Они не хотят надоедать, участвуя в жизни своего подростка. Проще всего ничего не делать. Отец может отойти от жизни своего сына, как мне кажется, в самое опасное, самое важное время, когда молодой человек нуждается в старшем советнике.
1: То есть в идеале ты хочешь, чтобы сын перешел от отрочества к мужественности как можно быстрее, чтобы как можно быстрее он прошел через бурные подростковые годы?
0: На самом деле начинаешь понимать, почему в начале 20 века молодые люди так рано вступали в брак и начинали жить своими семьями. Они должны были сделать шаг мужественности и принять на себя ответственность. У них не было другого выбора. Проблема в том, что мы создали культуру развлечений, направленную на подростков, склоняя их остаться в этой фазе до конца третьего десятка.
1: Мы продолжим эту тему в следующей передаче. На сегодня снова время прощаться. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.

Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!